Не помню, было такое, куда их хоронить. 99 рвай фуму бира сербилы подрезкой. Ды так саботер найти ратя крупку кум белорусской культуры, и она развивается за мяжой. Такие темы напереди. Обоязково с вами разом. Закранаем в нашем эфире.

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва «Нівы».
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 11 мая 1975 года. «Сэрца на талерцы» – фельетон Ларса. Неимоверно переменился любенький светоч часу моей молодости. Самому часами поверить тяжко. То, что, скажем, колисти тайным, наитайнейшим было. Сегодня, сдается, вось так себе просто, уж меню схопить можно. Такое сердце, например, возьмем. Стукало, стукало, и оно себе догадывается, зусим неприкметно, раз худчее, раз повольнее, залежно от ситуации у каждого человека по-своему. А сегодня... Мало что на сердце операции робят, мало что весь час его подменить чимкольвек стараются. Сегодня хопить уявить себе, абы тетцу взять газету у руки, отшукать отповедную рубрику ей «Сердце на талерце», скажем, всякую там подобную. И уже она ведает, чье, який бог, с якими выкрунтасами сердце трапечатся. Раней, каб такие информации раздобыть, ей треба было язык высолопивши по увёске обыбегать, усих суседок распытать, да и то таких подробязностей не доведалась б. А у газете, миленькие, еще и отказ, альбо парада у каждой справе есть. В опыту почерпнуть можно, повучиться. Пытая, скажем, Аня М. Зязюлева. Скажите, як гэта магло здарыцца? Нягледзячы на тое, што мне падабаецца Ванюша, я ўжо 3 месяцы як сябрую з Андрушам, а цяжарнасць маю лекар акрэсліў на 6 месяцаў. Аўтара рубрыкі паясняе. Милая Аня, в гэтакім выпадку альбо твоя цяжарнасць не ад Андрушы, а ад Ванюшы, альбо табе ў той самы час яшчэ хто-кольвек іншы спадабаўся. Шукає помочи і Марися із Незразвітловки. Мой Степан пише, зусім я непевно вже розлюбив. Раніше я особливо підвипивши, принамсі 2 рази у тиждень кості перелічить. Синяков заздрості пана ставить. А тепер уявіть собі біду. Целий вже місяць не крану навіть пальцем. Що думать, як рятуватися? Так, Марисенька, розважає редактор, справа твоя виразно скомплікованая. Обов'язково сходи со Степаном до лекара, може в його малокров'є у бідненького, альбо так, от якої хвороби ослаб. Коли не, дих, значиться, випиває замало, і треба йому пару кілішка у день прибавить. Усе бачите просто, усе бачите ясно, і на усе єсть отказ і парада. Один раз тільки ведаєте біда з гэтай рубрикай у нашай редакцыі выйшла. Напісаў калісьці да нас чытач. Даражэнькае сэрца на талерцы, з захапленнем чытаю твае парады. Ты, напэўна, жанчына, ды жанчына пры тым маладзенькая і безумоўна прыгожая. Не бачачы цябе ніколі, я ўсё ж закахаўся ў цябе без памяці. Веру, што такая, як ты, кабетка, з тваім вопытам, з тваім веданнем жыцця была б мне найлепшай жонкай. Для мяне нават няшлюбнае дзіцё не перашкода, калі ж спаткаемся. Не магу дачакацца. Давялося яму адказаць. Паважаны сябра, пастарайцеся добра мяне зразумець. Ніякая я, перадусім не маладая жанчына, а старэйшы ўжо лысаваты дзядзька. Да прыгажосці мне таксама вельмі далёка. Я вам не сакратарка галоўнага рэдактара.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: casa, casa, casa.
1: Радио Рацио. Ты грузинская гостеприймальня, демонструешь менавіта батумские белорусы.
2: Питание шаргового, мощного санкционного пакету относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
4: Рация.ком

Это «Без паники» на хвалях белорусского радио «Рация» 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берасте Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Витаю усих и традиционно нагадываю про надворье. А сегодня у день тут, на белорусско-польском помежжи, зменливая хмарность, истотных опадков не чекается. По водле синоптиков, температура поветра от 21 до 23 тепла, ветер заходний и паудньово-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму.

0: Радио Рация. Белосток, Свислач, Гародня,
1: Бельск Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка Радио Рация.
3: Вітаем вас. А мы зараз знаходзімся ў Негарэлым. Негарэлая – гэта чыгуначная станцыя і аднайменны гарадскі пасёлак.
4: З 1921 па 1939 гады тут знаходзілася савецкая паміжная станцыя заставай і мытняй. Гэта зараз Негарэлая мала хто ведае. А калісьці гэты населены пункт быў нанесены на ўсе геаграфічныя карты Еўропы і СССР і вельмі часта ўспамінаўся ў друку.
3: У прамежку з 21 па 39 гады гэты населены пункт прапускаў 10 тысяч чалавек у год. Адсюль пачыналася падарожжа савецкіх грамадзян на захад, і гэта было першае, што бачылі замежнікі, якія прыязджалі ў СССР.
4: А з той легендарнай станцыі сёння нічога не засталося. Будынкі вакзалу, рэстарану і мытні згарэлі падчас апошняй вайны. Аб гэтым, як сёння жывецца ў вёсачцы Негарэлае, расказалі нам мясцовыя жыхары.
5: У нас находится, где школа, вот сейчас, находится, как называется, раньше был концлагерь.
6: В садике был концлагерь,
5: нет,
6: вот там.
5: Вон там.
6: Нет, там был концлагерь.
5: Там еще памятник стоит.
6: Вон там концлагерь был. Да?
5: Я тебе...
6: Валера, где был концлагерь? Где фашисты держали? Вон там же, да, вон.
5: Я историю знаю нормально, смотрите. Там братская могила стоит, там все написано. Был концлагерь вон там. Здесь была Польша вообще.
6: Граница.
5: Граница Польши, да. Туда электрички уже не ходили.
6: Он пионером был, как-то больше. Живем мы небогато. Да, да, вот пьем горелку. Горелку пьем?
7: Горнила.
6: Пойдем. Ты Карабаса заведем, да?
8: До кого?
6: До Карабаса.
8: А кто это?
6: Это местный житель.
9: Не горело, не горело. Когда шел и в войну не горело, оно тут...
6: Не горело, да?
9: Да, да, не спалили. Но это еще ж раньше там. Тут граница была. Тут была граница. Здесь провозы заправлялись. Все, а там же была Западная Беларусь.
6: Ну, это Запад.
9: И тут все поезда останавливались. Дугорки останавливался. Это самое есть даже табличка на вокзале здесь.
10: Я знаю, что граница проходила как раз по речке. Перетуть.
6: Перетуть.
9: Тут было еще советом. Это самое не горело. Тут у меня батька жил. Тут в этом доме я живу. Вот он воевал. И вот он много рассказывал. Он рассказывал только, как его водили у... Ну, примы.
6: Да, примы даже катановы называют.
9: Они ведро спирта взяли и пошли свататься. Тут эти там человек пять их. Вот. Вот понапивались, и тогда биться начали трошки. А так он говорил, что поляки – это нормальные люди. У него не стреляли, и он отпускал тоже, если видеть, что уже там не... Ну, не то, что там издалека, то там, предположим, не видишь же куда. А тут молодой, говорит, все. Он только попросил сигареты у него, и все, и говорит, иди.
10: Дело в том, что Беларусь, она вообще особенная страна. А Беларусь... Она всю жизнь страдала. То немцы, то французы, то поляки. А белорусы же они всю жизнь были мирны.
9: Да, да, да. Ходил поезд в Маньчжурия. Негорелая даже был этот поезд такой. Было много раньше, тут интереснее было, как-то кажется.
4: Мы с вами уже развитываемся на черговую передачу «Уздовж поделенной Беларуси». Запрошаем уже у понеделок.
2: Гулящее житё мясцовых контрабандистов описал не один автор. Але было оно так само причиной междержавных спрэчек. Провоковало национальные конфликты. Мяжа Рыжского договору. Яе шляхом вандруют наши корреспондентки Уля Шубзда и Ганна Шаренда. Передачу «Уздовж поделенной Беларуси». Слухайте на хвалях белорусского радио Рация.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 3 верасня 1947-го нарадился Эрик Робин Белл, ирландский музыка, гитарист и автор песен, наибольш вядомый как один из основальников гурта Thin Lizzy. Працавал там с дня заснования у 69-м и до 73-го года. С его уделом были записаны три первые альбомы. После сыходу с Thin Lizzy почал сольную деятельность, але нас цікавить все ж таки Thin Lizzy, вядома ж, с уделом Эрика Белла.

0: До 23 градусов со знаками плюс. Ветер заходний, паўднёва-заходний, от слабого до умеренного. Атмосферный тиск вышей за норму.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «Эфэ».

0: день с грацией.
1: Палова на 17-ю в Беларуси, палова на 16-ю в Польше, а на беларуска-польском помежжи до закончения дня переменная облачность без опадков, 21-22 градуса тепла. Ветер полнево-заходний, 3 в порывах до 8 метров за секунду, атмосферный тиск у межах нормы. Яна Запольская, новини бизнесу и финансов.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Экспорт Беларуси вырос, але гандаль товарами пайшоў у минус. Знешний гандаль товарами Беларуси за студень-липень сёлета вырос, однако импорт по-ранейшему перавышаў экспорт. У выніку сальда знешнего гандлю засталося адмоўным. Так, за 7 месяцев года оборот знешнего гандлю товарами склаў 59,5 миллиардов доляров. Экспорт вырос до 28 миллиардов, это плюс 23%, и импорт павялічыўся до 31 миллиарда доляров, это плюс 19%. Але у выніку розница паміж экспортом ды импортом склала амаль минус 3 миллиарды 100 миллионов доляров. «Газпром» не отмовился от планов будовать у Беларуси завод по вытворчести звадкованного природного газу. 3 года тому стало вядома, что «Газпром» планує наладить у Беларуси вытворчесть звадкованного природного газу. Про то, на каком этапе теперь находится этот проект, рассказал министр энергетики Беларуси Денис Мороз. У приватности, кажа ён, теперь обмерковывается место, где может повстать завод. Иншие подробности покуль не раскрываются, але у наиближе в ближайший час чакается подписание официальных контрактов. Ранее меркавалася, что основным спажыўцом звадкаванага газу стане техника МАЗа и БелАЗа. А кроме того, звадкаваны природный газ збіраліся выкарыстоўваць для заправки автомобилей на трассе М1, якая злучае Берасте и Москву. Эксперты оценили шкоду сусветной экономицы от природных катаклизмов. Стихийные бедствия будут наносить урон сусветной экономицы прикладно на 450 миллиардов долларов что год. Про это пишет Financial Times со посылкой на доследование компании по моделированию рызык Вериск. Рост магчимой шкоды в ближайшие годы эксперты тлумачат изменой климату, поширением городов и подорожанием будовництва. При этом страховальники скорочают покрытие рызык, хоть их страты и так застаются высокими. Меркуется, что без страхового покрытия застанется 62% страт. Гэтые выдатки понесут уладальники жилья, компании и державы. Ранее поведомлялось, что экономичные страты европейских краин от пожаров ды аномальной спякоты сёлета перевысили 3 миллиарды евро. Уладальник бренду Zara планує створити тканини з відходів від витворчості пива. Іспанська група Inditex, яка володіє брендом Zara, підключилася до дослідчої ініціативи по створенню тканин з відходів пивоварної галини. Програма реалізується сумісно з Масачусетським технологічним інститутом. Кожен год у процесі вирощування і перепрацовки хмелю застаються незапотребованими великі об'єми листя і стяблин. Адмисловці збираються створити способи їх перепрацовки у текстильне волокна чи натуральні фарбувальники, виробити узори матеріалу і проаналізувати їх властивості. Так само вони планують порівняти екологічний слід такої витворчості на фоні традиційних текстильних рішень. Курсы валют: у Польши доляр 3 злотые 73 гроши, евро 4 злотые 33 гроши. У Беларуси доляр 3 рубли 6 копеек, евро 3 рубли 55 копеек, 10 польских злотых 8 рублей 20 белорусских копеек. До встречи в черговом огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.

0: Війна в Україні бачима звичайного жихара. Уже зараз відчувається дефіцит продукта, усі рихтуються загадя до отопляльного сезону і екстремальних умовів у сув'язі з моцними обстрелами з боку ворога. Люди стомлені від затяглості конфлікту, каже білоруський громадянин, який живе в Україні. Господар Геннадій.
1: Ну, усталость у всех. Не только у меня и у родственников, у всех. Вот сейчас за окном сейчас взрывы. У нас тревога, взрывы. И пятый день кошмарят тревоги. Так что усталость от войны большая.
2: З якими основними і головними чаканнями, тривогами особисто ви зустрікаєте гэты початок осені?
1: Больше всего ожидаешь зимы холодной, а осень, ну осень. Если в сентябре-октябре война не закончится, то надо как-то переживать зиму. Я лично готов. У меня с прошлой зимы я без отопления, так что у меня уже все, я только готов к зиме. Чтобы было дизельное топливо на заправках и все. И у меня в квартире будет тепло. Так что так.
2: Чи ёсць у вас адчуванне, што трэба загадзя рыхтавацца да магчымых праблем з інфраструктурай, адключэннем цяпла? Ці ўсё ж такі панікі няма, па прыкладу мінулых гадоў?
1: Панікі ў мінулых гадах не было. Сейчас паніка пашла, мне прыйшлося чуть-чуть ругацца по продуктам. Начали выгребаць з магазинаў, ну, в магазинах продукты ёсць, ну, крупы берут людзі, аддельны. Это не суп, небольшая такая паніка, но аддельныя ліца ёсць. И выгребают, и просто я не понимаю, вчера или позавчера я в магазине с одной парой даже такой конфликт вступил, что они сами делают эту панику с продуктами, что, поверьте, в магазинах есть все. То есть голодовки нет. И голода я не вижу, не будет, потому что знаю урожай, знаю, картошка будет, все остальное будет, масло будет растительное. Так что, ну, не будет голодовки, в этой стране не будет голодовки.
2: А что зараз у вашем осяроде думают про максимальную новую хвалю мобилизации в России? Чи чекают полного переходу России на военные рейки, чи кажуть про еще больше масштабную войну?
1: Разговоров нету, тут у нас свое. А то, что в России как били, так и будут бить наших, только все. Не, об этом.
2: А что с мобилизацией у самой Украины зараз?
1: Ну, скажем так, ТЦК, то, что вы говорите, ну, то, что везде есть много блокпостов, ТЦК проверяют. Ну, я не видел, как показывают видео там в телеграм-каналах. Хотя я езжу по Киеву, я не видел, чтобы за ноги, за руки выносили. Такого я не видел. Но то, что много, могу сказать точно. Но за сегодня я пока ездил, я полдня ездил по Киеву 3 раза. 3 блокпоста по Киеву я на одном левом берегу. На правый я не переезжал в Киев. Так что такое могу сказать.
2: Что в этих тревожных умовах особисто для вас является главным внутренним ориентиром для того, как заховывать покой?
1: Спокойствие. Ну, вы знаете, я уже не скажу, что это спокойствие. Для чего я в жизни спокоен, то уже и я устал от войны. И реагирую на взрывы, на это. Но еще не хожу в бомбоубежище. Одно только, что я не хожу в укрытие. Вот сейчас вонь после взрыва, что-то горит где-то у нас недалеко. Дышать нечем, сейчас закрою окна. Ага, видно дым со стороны Борисполя. Не знаю. Ну, то есть там что-то взорвалось. Куда-то прилет. Сегодня прилет в детский садик, куда моя внучка ходила. Та, что жила. Она сейчас в Беларуси, а до войны мы жили все здесь. Сегодня прилет в детский садик. Новостях нигде нет, но я знаю, что вот куда бьют русня.
0: Вайна ва Украіне вачыма звычайнага жыхара гэтай краіны. Суразмоўцам Алісы Поль быў беларус, які жыве, стала жыве ва Украіне. Спадар Геннадзь.

0: Вібрація. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Янов Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: А что в ближайших новинах на радио «Рация»? Польские огнищальники перехопили российский самолет над Балтийским морем. Литва умацовывает супротиповетранную оборону. У Беларуси жнивень 26-го года был самым горячим за 140 годов назиранья. Больше скажет Владимир Лапцевич уже про 3 минуты.

0: Варшавай.
1: Па яе словах, Ганна актыўна раз'язджае дымя афіцыйнага Мінска па Еўропе. Стасункі Польшчы і Беларусі моцна палепшыліся, асабліва ў бізнес-асяроддзі.
0: Ці так гэта? Што думаюць пра такое развіццё падзей у самой Польшчы? Запыталіся ў палітолага Каміля Клысінскага.
2: Даже Джанкоу, очень ожидаемый в Минске, не сможет попасть с первым рейсом в Минск напрямую. У него спрашивали в марте, может, вы помните, когда у него была такая пресс-конференция после встречи с Лукашенко, и одна из журналисток из президентского пула задала вопрос, а может, в следующий раз уже прямым рейсом в Минск? Коул ответил, I hope so, я надеюсь. Но тут только надежда остается, потому что есть санкции, есть конкретные санкции, и не только евросоюзные, американские ограничения тоже не совсем еще внедрены и на практике реализованы. Это технически сложно, тоже затратно. Не так просто возобновить авиасообщения после всех этих событий и на фоне санкций. И с юридической точки зрения, и такой технической, и финансовой. Но я думаю, что госпожа Конопатская поторопилась. Я не знаю, откуда этот оптимизм, что там в кофе добавили, который она там пила. Я просто помню, что в 2020 году, когда баллотировались президенты, может, многие уже забыли, но была такая кандидатка, такой кандидат президента. Она сказала, ну, у меня времени нет, я занята, скоро страной руководить. Ну, как мы видим, руководит кто-то другой. И поэтому все эти заявления госпожи Конопатской я бы так со стороны осматривал и делил как минимум на две части. Такого потепления, даже полупотепления нет. Есть, конечно, желание, чтобы налаживать контакты. Они мне всегда нужны, но это не диалог, это не те контакты и не те разговоры, далеко не те, которые были до 2020 года. Совершенно другой контекст, контекст войны, войны в Украине, гибридной войны, в контексте полного отсутствия, 100% отсутствия прав человека в Беларуси, контекст политзаключенных, об этом тоже не надо забывать. И, конечно, контекст результата вот этих всех факторов, которые я перечислил, значит отсутствие доверия. В такой атмосфере очень сложно говорить про потепление.
3: Каміль, некалькі момантаў усё ж такі я разумею, што можа быць, канешне, яна, як вы слушна заўважылі, паспяшалася, як і з заявамі пра тое, што хутка будзе кіраваць краінай, так і тут, што хутка паляцяць самалёты з Варшавы ў Мінскі наадварот, але пра тое, што могуць аднавіцца пасажырскія перавозкі па чыгунцы, гавораць даўно. Ну, можа, яна пераблытала самалёт з цягніком, то есть вот на гэтым шляху, может быть, что-нибудь робится, не?
2: А если уже серьезно, если говорить про какие-нибудь сообщения, конечно, первым делом, если уже, я еще раз подчеркну, если уже об этом говорить, это, конечно, могут быть сухопутные сообщения. Но это тоже сложно. Пару дней назад наша МВД опять продлила на 90 дней срок запретов для входа, для свободного перемещения в приграничной зоне между Польшей, ну, значит, не между, на границе с Беларусью, с нашей стороны. Эти меры, они связаны с миграционным давлением. Я, конечно, знаю, что сейчас его практически нет, или оно, ну, минимальное. Но угроза есть, это все повисает в воздухе. Мы знаем, что латвийские друзья страдают сейчас больше всех. И что как бы главная ставка в Минске и Москве, мы все равно считаем, что это совместная акция и Москвы, и Минске, она делается на Латвию. Латвия стала главной мишенью миграционного давления, но это все временно. Мы уже видели разные фазы этого кризиса, этого давления, была и Литва этой мишенью, были и мы, прежде всего, потому что самый большой сосед из этих трех стран, и хотели на нас надавить, меняют тактику. У нас, кстати,

0: Religia zostająca, hybrydna konfrontacja i hybrydne dawlenie prowokacji всякой прочей. Я тоже хочу напомнить, что летят шары, эти метеозонды. Это не прекращается. Но даже я, как бы в личном порядке, в свободное время, случайно натыкался на эти шары или на разговоры про них. Когда в начале июля на выходные поехали с женой в Августов, есть такой город там близко к Литве и Белоруссии, в этом как бы месте, где сходятся наши государственные границы трех стран. И там мне говорили местные жители, что только что вот один из этих метеозондов упал поблизи Августова. Это не прекращается. И в таком контексте очень сложно говорить про доверие и возобновление маршруток, поездов, электричек. Всех этих вещей, которые, конечно, нужны на любой границе между нормальными, адекватными странами, но не всегда нужны в условиях войны, даже гибридной.
1: То бок, нават калі Мінск з Варшавай захочуць дамовіцца пра ўзнаўленне паветраных зносін, усё ўпрэцу ў санкцыі ЕС, працягвае Камиль Класінскі.
0: Это две разные плоскости. Санкции ЕС, они не всегда влияют на нашу политику, не в каждой сфере. Есть вещи, которые остаются в полномочии Варшавы на уровне государства. Ну, так сказать, национальные санкции, так можем их назвать. Есть и национальные санкции, и санкции евросоюзные. И это не только в случае Польши. И у Литвы есть свои национальные санкции, и у Латвии. И я думаю, я уверен, что отсутствие электрички, любой электрички между Польшей и Белоруссией, это не имеет ничего общего с евросоюзными санкциями. Это наше национальное решение. Это как бы одна плоскость, где решаем об этом мы в Варшаве. Уполномоченные структуры, как минимум. И это зависит именно от безопасности границы, от нашего восприятия всех этих угроз, рисков на границе. И поэтому я говорил про метеозонды, про контрабанду, про риск возвращения мигрантов на нашу границу, которые пока первым делом идут на латвийском направлении. А не говорил про евросоюзные санкции. Евросоюзные санкции мы бы нарушили, например, если бы захотели вдруг покупать белорусский калий или белорусскую нефть, или нефтепродукты. Ну, мы раньше белорусскую нефть не покупали, это дело Германия, в нашем случае это нефтепродукты. Тогда мы бы нарушили и евросоюзные санкции. А электричка – это уже двусторонние вещи. Я полностью не исключаю, не могу сказать, что 100% до конца этого года мы не возобновим эти железнодорожные сообщения. Но много зависит от ситуации, от контекста. Любой день может принести нам события, причем очень печальные и опасные события, которые повлияют отрицательно, потому что я прежде всего ожидаю этих отрицательных событий, печальных, а не положительных, и которые как бы затормозят опять положительные процессы. Я говорю, это не случайно. Последние дни в Германии произошли взрывы, разные странные случаи, странные экстренные ситуации. После них власти Германии закрыли консульство в Бонн и культурный русский центр в Берлине. Дом России в Берлине, или как он там назывался, я не помню сейчас. И такое может повториться. У нас был пожар, может, тоже обратили внимание, в таком городе Скаржиско-Каменна, где находится завод, производящий компоненты для украинских беспилотников. Эти все вещи не случайны. Это очередные точки фронта, всеобщего фронта гибридной войны, который ведет Беларусь, прежде всего Россия вместе с Беларусью.
2: Политолог Камиль Класінскі рассказал, насколько Польша готова открыть поветренное излучение с Беларусью.
3: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
1: далей у праграме «Еўразум».
2: І ўсё ж, навошта Лукашэнка лётаў да Пуціна?
3: Відзіма, ідзёт торг.
1: Беларусь можа зрабіць так, каб Расія не бомбіла Кіеў. Але ёсць нюанс.
4: Сам факт того, что он залетел с территории Беларуси, по моему мнению, не говорит о том, что это было злонамерено и так далее.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Калі Пуцін планаваў у бліжэйшы час напасці на адну з краін НАТА, наўрад ці б ён пра гэта расказаў Лукашэнку, мяркуе палітычны аналітык Арцём Шрайбман.
2: Эксперт нагадвае, што самае блізкае акружэнне Пуціна даведалася пра тое, што Расія ідзе вайной на Украіну непасрэдна перад нападам. Лукашэнка можа даведацца пра такія планы толькі ў выпадку неабходнасці аператыўнага ўмяшальніцтва Беларусі.
1: Але прыкмет, што нехта рыхтуецца, няма. І ў канспіралогіі, якая з'явілася пасля апошняга візіту Лукашэнкі да Пуціна, аналітык не асабліва верыць. Сваім меркаваннем Арцём Шрайбман падзяліўся ў размове з выданнем «Карнегі палітыка».
3: Вот сейчас ему рассказали, как Беларусь будет втянута в войну. Ему сейчас довели указания, куда пускать российских солдат, с какого фронта они зайдут в Украину или в Литву и так далее, и так далее. То есть это... Эти разговоры с нами 4,5 года, даже больше, это не означает, что когда-то они не окажутся близкими к действительности. Да? И если мы верим наиболее алармистской трактовке визита Рэдклиффа, связанной с тем, что готовится какая-то новая эскалация, он приезжал чуть ли не отговаривать Москву, и если эта эскалация действительно против восточных членов НАТО, то тут логично географически, что Беларусь, скорее всего, будет в нее как-то вовлечена. А просто пока у нас, ну, действительно, кроме этих спекуляций, ровно ноль каких-то материальных свидетельств в пользу такой версии. И с точки зрения сосредоточения войск, и с точки зрения всего того, что делал Лукашенко в отношениях с Украиной в последние месяцы, а там такая очень сдержанная, напуганная линия поведения в отношении Украины. И в целом, пока, я не знаю ни одного военного эксперта, серьезного военного эксперта, что в России, что на Западе, что в Украине, который бы сейчас видел у России где-то свободные военные ресурсы, которые можно по щелчку пальцев, без каких-то дополнительных мобилизационных усилий, просто кинуть на открытие нового фронта, будь то через Беларусь или не через Беларусь. Поэтому пока нет материальных доказательств, каких-то свидетельств четких, да, я не могу эту версию брать за базовую в интерпретации, в том числе и поездок Лукашенко. Кроме того, я не думаю, что даже при всей близости этих двух режимов и лидеров, если какая-то эскалация действительно планируется на более отдаленную перспективу, например, на полгода вперед, на год вперед, я сомневаюсь, что Лукашенко поставит в известность так задолго. Это просто небезопасно с точки зрения сохранности этого секрета. Мы довольно доподлинно известно, что даже там ближайшие политические соратники, помощники Путина были до последних дней не в курсе его планов нападения на Украину в 2022 году. Я сомневаюсь, что при таком подходе Путин, там, не знаю, за полгода, за год или за сколько он там может это планировать, сообщал бы Лукашенко в деталях своих планов. Это сообщалось бы действительно уже там, когда было бы необходимо, вот, собственно, оперативное подключение Беларуси. Да? И в таком случае, я думаю, это было бы не единственным свидетельством. Я думаю, мы бы уже видели какие-то другие признаки. В первую очередь, действительно, создание какой-то группировки.
2: І ўсё ж, калі адкінуць канспіралогіі, звязаныя з прыездам у Маскву кіраўніка ЦРУ Джона Рэдкліфа і яго нібыта папярэджанні Пуціну, каб той спыніў нават думаць пра напад на краіну НАТА. Чым можа быць адметная паездка Лукашэнкі ў Расію?
1: Працягвае Арцём Шрайбман.
3: Учитывая давнюю традицию уже в этих отношениях, формат визита, официальный он, неофициальный, рабочий, государственный, не имеет никакого значения для его важности. На самом деле важные вопросы могут обсуждаться и на просто встречах где-нибудь на лыжах, а неважные вопросы могут сутками обсуждаться на заседаниях каких-нибудь госсоветов на максимальных уровнях. Да. Поэтому я бы не смотрел на заявление здесь об уровнях визита. И я бы вообще поместил это в контекст нескольких встреч, которые у Лукашенко были в последние дни. Он с 25 по 30, по 29 даже августа за 5 дней встретился с 3 высшими российскими чиновниками. Сначала в Минск приехал вице-премьер российский Мантуров, который курирует ВПК, как я понимаю, технологии, вот такие вопросы, связанные с промышленностью, с промышленной политикой. Затем уже прилетев в Москву, Лукашенко встретился с Мишустиным, что редко, кстати, происходит, чтобы уровень, ну, как бы главы государства, но с премьер-министром, только когда Мишустин сам приезжает в Минск, такое бывает, а вот когда, чтобы Лукашенко поехал в Москву, много лет не было такой встречи, я проверял. Вот, и затем Путин. И все они говорили об одной теме, без деталей, то есть на всех этих встречах мелькала тема какого-то нового формата или форм промышленной интеграции двух стран, промышленной кооперации двух стран в вопросах микроэлектроники, в вопросах каких-то высокотехнологических производств. Они, к сожалению, никто не выдал детали конкретных проектов, которые могут обсуждаться, хотя Лукашенко сказал, что Мантуров какие-то предприятия посещал в Беларуси. Из этого всего мы можем такой сделать очень гипотетический, но вывод, что, видимо, идет торг. Почему торг? Потому что Лукашенко все-таки встречается на таком интенсивном темпе с разными уровнями российской власти, то есть приходится за что-то торговаться. Торг о каких-то условиях новых совместных промышленных проектах, скорее всего, связанных с российским ВПК на базе белорусской промышленности. Что это может быть, пока рано судить, но просто учитывая вот и цепочку, и заявлений, и встреч, как они плотно друг с другом по календарю совпали, я бы этим объяснял основной мотив этих встреч. Понятно, что сложно себе представить сегодня встречу Лукашенко с Путиным, чтобы они там не обсуждали войну. Очевидно, что эта тема всегда проходит красной нитью через их переговоры последних лет. Но конкретно в этот раз кажется, что это было не главное. Я имею в виду именно ход боевых действий, там успехи или неуспехи России и так далее. Ну, понятно, что Беларусь последние месяцы очень выручает Россию с бензином и вообще топливом. И, конечно же, я думаю, что и модальности этих поставок обсуждаются постоянно. Но там, кажется, нет больших проблем. Просто Беларусь поставляет все, что может, и все. И Лукашенко при любом удобном случае об этом напоминает, видимо, как такой своеобразный переговорный рычаг, что ли. Видите, мы вам помогаем тут, будьте добрее к нам в других областях.
2: Сустрэча Лукашэнкі з Мішусціным запомнілася фразай першага пра тое, што ў Беларусі на поўдні, а ў Расіі на захадзе ёсць агульная праблема, і яны яе вырашаць. Гэта пра што і каму адрасавана?
3: Это попытка играть на аудиторию, с которой он разговаривает с Мишустиным, да, с российскими чиновниками. Если допустить, что такое моя гипотеза про какой-то идущий за кулисами торг по промышленным или другим там технологическим вопросам, она наверна, то кажется, что Лукашенко всеми силами просто он пытается вести торг, как он умеет, да, задабривать собеседника, пытаться ему как-то показать, что мы же с тобой заодно, мы же, у нас общая проблема вот эта украинская. Это понятно, что речь про Украину, да, чисто географически к югу от Беларуси, к западу от России. А что он имеет в виду, там, я не знаю, удары по НПЗ, или он имеет в виду саму войну, или он имеет в виду что-то другое, но по факту он просто пытается показать России, что не надо рассматривать нас как вашего, не знаю, контрагента в переговорах. Мы с вами заодно, и ведите себя с нами, как будто мы заодно, потому что, видите, у нас общая проблема, мы ее вам помогаем решать. Говоря с Мантуровым, затем с Путиным, он напомнил еще про поставки топлива. То есть тоже не случайно он это вставляет, что, видите, мы хорошие союзники, будьте вы хорошими союзниками. А если там немножко погрузиться, он на встрече с Мантуровым ему и Мишустину дал по ордену, вот прямо сейчас. Дружбы народов, да, тоже символично. Поэтому тут видны попытки его как-то вот, знаете, как в поле чудес со своими подарками прийти Леониду Аркадьевичу и положить их на барабан, может быть, рассчитывая, что это в вопросах, о которых идет более интенсивный переговор, более интенсивный торг, это смягчит позицию России. Я бы это рассматривал так. И для него вот эта вот тема про общность интересов, она чаще всего рассчитано именно, конечно, на российскую аудиторию. Он не хочет, чтобы в России восторжествовал тот подход, который уже торжествовал, например, в годы президентства Медведева, такой прагматичный, рыночный, считаем деньги, или как в начале Путина «мухи отдельно, котлеты отдельно», если помните эту фразу, когда в России начинается прагматизация политики по отношению к Беларуси. Вот, я думаю, что Лукашенко серьезно опасается, что по мере там остывания российской экономики снова вот такие люди с бухгалтерским подходом к отношениям начнут курировать Беларусь. А чтобы этого не произошло, нужно тянуть повестку обратно. Мы в одном окопе, не забывайте об этом. Вы не можете относиться к вашему товарищу по окопу как к вашему контрагенту в коммерческих отношениях. Вот. Это его основной месседж все 32 года, что он находится у власти.
1: Гэта быў палітычны аналітык Арцём Шрайбман, які паразважаў пра магчымыя прычыны паездкі Лукашэнкі да Пуціна. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Беларусь можа зрабіць так, каб Расія не бомбіла Украіну, але ёсць нюанс.
4: Сам факт того, што он залетел з тэрыторыі Беларусі, па моему мнению, не говорит о том, што гэта была злонамерена і так далі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кажуць, другі сезон серыяла «Джентльмены» Гая Рычы – гэта проста нешта. Працяг гэтай крымінальнай гісторыі атрымаўся яшчэ больш змрочным і непрадказальным, чым першая частка. Асабліва крытыкі хваляць ігру выканаўцы галоўнай ролі Тэа Джэймса. Ужо вядома, што серыял працягнулі на трэці сезон, а яшчэ ходзяць чуткі, што да акцёрскага складу далучыцца Меган Маркл, жонка прынца Гары, яны абодва надоечы вярнуліся ў Брытанію. Акцёры серыяла захоўваюць маўчанне наконт удзелу Маркл у здымках трэцяга сезона, але, вядома, у дзень сусветнай прэм'еры журналісты атакавалі іх менавіта гэтым пытаннем. Усе ўхіляліся ад адказу, і толькі Тэа Джэймс знайшоў, што сказаць журналістам. Прынц Гары далучыцца да акцёрскага складу. Ён сыграе аднаго з маіх каханкаў, пажартаваў акцёр. Сёлета праграма венецыянскага кінафестывалю, бадай што, будзе самай палітызаванай за ўсю яго гісторыю. Так лічыць мастацкі кіраўнік фестывалю Альберта Барбера. У праграме фільм пра медыамагната Руперта Мёрдака і час, калі ён набыў таблоід The Sun, а яшчэ 4-гадзінны фільм пра Ілана Маска. Маска судзіў яго, нават не паглядзеўшы, і назваў замоўным. І гэта толькі пачатак. Сярод тэм фільмаў, якія прадставяць на фестывалі сёлета, узмацненне іміграцыйнай палітыкі, войны ў Ізраілі, Іране і Расіі, злоўжыванне капіталізма і ўмацаванне аўтарытарнай улады ў розных краінах. Ну і яшчэ навіна. На канале Сепультура і Лайф выступіць галоўны хуліган беларускай музыкі Сергей Пукст. Гэта будзе шалёны канцэрт, які абавязкова трэба паглядзець, каб лепш зразумець беларускі андэграунд і яго адданага героя. Эфір адбудзецца 17 верасня а 8 гадзіне вечара па мінскім часе. Пасля таго, як Пукст пераехаў у Польшчу, ён стаў сапраўднай зоркай. Многія беларусы даведаліся пра яго дзякуючы шоу «Ноч з чалым». Хутка свет пабачыць новы альбом Георгія Дабро, а гэта адно са шматлікіх альтэр-эга Сергея Пукста. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Каб не дапамагаць Расіі атакаваць Украіну дронамі, Лукашэнка не абавязкова мусіць адключыць мабільны інтэрнэт жыхарам на роўлі. Ён можа пагуляць у больш тонкую гульню, перакананы добраахвотнік з пазыўным Крот.
0: Што праўда, Крот тут жа дадае, што для тонкай гульні патрэбна палітычная воля і жаданне Лукашэнкі. Вось што можна зрабіць, цытата.
2: Аператары могуць заблакаваць пэўныя сім-карты, роумінгавыя падключэнні, дыяпазоны ідэнтыфікатараў расійскіх абанентаў, якія выкарыстоўваюць мадэмы альбо перадачу даных праз канкрэтныя пункты доступу. Таксама можна змяніць параметры прыгранічнага пакрыцця, лічыць добраахвотнік.
0: Надоечы дарадца Зеленскага ў галіне ваенных радыётэхналогій Сергія Бяскрэснаў звярнуў увагу, што расійскія дроны змянілі тактыку атакі паўночнай Украіны. Цяпер беспілотнікі ляцяць шчыльным шэрагам уздоўж мяжы з Беларусю і змяняюць траекторыю, калі памежжа сканчваецца.
2: Вайсковыя эксперты разыходзяцца ў меркаваннях, з чым гэта можа быць звязана і ці дапамагаюць у гэтым расійскаму войску беларускія рэтранслятары.
0: Аднак у любым выпадку ў апошні час Расія пачала яшчэ больш актыўна бамбіць Кіеў і іншыя ўкраінскія гарады, прычым рэактыўнымі дронамі.
2: Чым гэтыя дроны адрозніваюцца ад шахедаў, як у гэты час жывуць украінцы і ці сапраўды ва Украіне рыхтуюць новы ультыматум Лукашэнку, у падкасці «Што гэта было» расказаў корэспондэнт BBC ў Кіеве Олег Чарныш.
3: Вот ты говоришь удары по складам, и сразу приходит на ум, что Украина бьет по складам Wildberries и Озон. Цель этих ударов по Киеву, по пригородам Киева, как ты уточнил, это вот ответ за эти удары украинские, как ты думаешь?
4: Ну, сложно называть ответом то, что происходит уже 5 лет, учитывая, я сам помню, как Россия атаковала в 22-м году складские помещения. Кстати, в той самой миле, вот парадокс, там были уже склады, и тогда же были они атакованы. И все там 5 лет полномасштабной войны Россия атаковала почтовое отделение, какие-то большие там логистические центры. Возможно, не так регулярно, не так активно, но вот появилось необходимое вооружение, реактивные дроны, которые тяжело сбить. И получается, что вот такая тактика именно атак на такие большие объекты, которые быстро воспламеняются, которые приводят, в общем-то, таким научным, скажем так, последствиям, экономическим убыткам. Эта тактика вот сейчас активизировалась, скажем так. Угу. Но она применялась, повторюсь, с 2022 года.
3: Да, но тактика эта, видимо, еще и потому активизировалась, как ты говоришь, потому что у России появилось просто больше и ракет, возможно, крылатых и баллистических, и появились реактивные шахеды, главным образом. А понятно, за счет чего Россия нарастила темпы их производства и за счет чего удается ей осуществлять такие долгие атаки на Киев?
4: Ну, насколько я понимаю из сообщений украинской разведки и просто как бы логически, Россия существенно сократила объемы производства обычных шахедов и переориентировала производство на, в общем, создание реактивных, понимая, что вот реактивный шахед – это фактически дешевая крылатая ракета, которая летит быстро, летит высоко, имеет достаточную, в общем-то, боевую часть там, для определенных целей. И, что главное, Украина немножко отстает в создании контрмер, контрсредств, которые бы могли это вот временное преимущество России нивелировать. Вот. Повторюсь, по данным украинской разведки, Россия смогла этим летом существенно нарастить производство реактивных ераний, они же шахеды, и сейчас производит около 3000 в месяц, что уже превышает объем производства обычных поршневых шахедов. То есть постепенно идет замещение, да. Что касается там технических нюансов, то вот эти реактивные двигатели, которые, в общем-то, являются, ну, скажем так, основным, да, усовершенствованием этого вооружения, это, в принципе, легко доступный предмет. Это реактивные двигатели китайского производства, которые можно за 30-40 тысяч долларов купить буквально на там, любом сайте, который, в общем, продает такую продукцию. Но вот, да, Россия, наверное, все-таки в какой-то момент поняла преимущество именно этого вооружения, сделала на него ставку, сделала на него акцент, переориентировала производство на именно такой тип дронов и сейчас пытается по максимуму использовать это окно возможностей. Почему я говорю про окно возможностей? Потому что, ну, очевидно, Украина понимает, как противодействовать реактивным дронам. Повторюсь, процент сбития их остается достаточно высоким, около 80%. И вот закрыть, там, скажем, вот эти там, 15-20% до уже показателей, когда реактивные дроны станут неэффективными, так вот, закрыть эти оставшиеся проценты можно путем создания дешевых контрмер, контрсредств. Прежде всего, речь идет или о дешевых зенитных ракетах, которые уже разрабатываются, и есть там и западные наработки, и украинские, и дронов-перехватчиков. Раньше дроны-перехватчики создавались для атак на обычные шахеды и, соответственно, летели там со скоростью до 300 км в час. Теперь надо делать турбореактивные дроны-перехватчики, которые будут лететь до 600 км в час. Уже есть 4, скажем так, образца, которые, в общем-то, ближе всего подошли к боевому применению. Более того, уже есть сбитие реактивных дронов с помощью дронов-перехватчиков. Остается момент масштабирования, отработки тактики применения, потому что все-таки быстрые цели, такие как реактивные дроны, требуют все-таки немножко другой тактики, чем медленные шахеды, обычные медленные шахеды. Так вот, по моим данным и после общения с производителями и с чиновниками украинскими, все ожидают, что в течение месяца проблема будет решена. То есть удастся создать рабочую модель дрона-перехватчика, нарастить его производство и, собственно, эффективно их использовать против реактивных дронов, не позволять им долетать до Киева, сбивать их еще на дальних рубежах. И, соответственно, там, угроза, которую сейчас они представляют, она будет или нивелирована, или существенно снижена. Но, опять же, время покажет, насколько эти все, скажем так, оптимистические прогнозы имеют право на жизнь и сбудутся ли они.
0: І ўсё ж, як мяркуюць украінскія ўлады, цяпер Беларусь дапамагае Расіі з навядзеннем цэляў па ўкраіне. Чакаць новага ультыматуму Зеленскага, працягвае журналіст Олег Чарныш.
4: Ну, когда шла речь о ретрансляторах, про которые ты упомянул и про которые упомянул Зеленский, тогда основная угроза была в том, что шахеды российские летели не так на Киев, это, безусловно, тоже проблема, но на западные регионы Украины с помощью этих ретрансляторов, Житомирскую, Волынскую, Рівненську область. То есть в этом была основная угроза. Сейчас, насколько мы видим, реактивные шахеды практически не долетают. Были, по-моему, единичные случаи, и то они летели с юга, а не с севера, до западных регионов Украины. То есть мы можем предположить, что эти трансляторы все еще не работают. Но, как отметил советник президента по технологиям Сергей Бескреснов с позывным «Флэш», реактивные дроны при заходе в сторону Киева летят максимально близко к белорусской границе. И, по его мнению, это связано с тем, что они являются управляемыми в онлайн-режиме, но управление ведется с помощью вышек мобильной связи, расположенных в Беларуси. Это немножко другая технология, чем была с ретрансляторами. Это обычные вышки мобильной гражданской связи, которые российские дроны используют, ну, для управления. Это его мнение таково, что именно поэтому они прижимаются к белорусской границе. Более того, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что 30 августа один из дронов залетел буквально с территории Беларуси и в направлении Киева. И является ли это, скажем так, подтверждением того, что Беларусь помогает активно России в использовании реактивных шахетов? Ну, не уверен, скажем так. Дроны пересекают, там есть такой небольшой участок границы, где белорусская часть территории заходит достаточно глубоко в сторону Киева. Это вот в районе Припяти, Чернобыля, Славутича, там такой есть небольшой вырез на территории. И вот там часто бывают дроны пересекают формально белорусскую границу и входят на украинскую территорию. То есть у меня пока что нету данных, я так понимаю, что и украинской власти нету данных, что Беларусь активно предоставляет свое воздушное пространство или тем более предоставляет какие-то технологии, в том числе и трансляторы, для того, чтобы Россия с помощью реактивных дронов атаковала Киев. Мне кажется, если бы такая ситуация была, то, ну, наверное, украинская власть бы опять публично поняла этот вопрос. Повторюсь, ситуации залетов с территории Беларуси достаточно часто случались и раньше. Всегда надо смотреть, какой был там маршрут, насколько глубоко с территории Беларуси залетел дрон. Сам факт того, что он залетел с территории Беларуси, он еще не, по моему мнению, не говорит о том, что, в общем-то, это было какое-то там злонамеренно и так далее. Но вот по поводу мобильных вышек, да, есть такое мнение, что именно мобильные вышки связи на территории Беларуси позволяют России использовать реактивные дроны в онлайн-режиме. То есть в чем тут опасность? Они летят не по заданным координатам, а оператор может, к примеру, атаковать движущуюся цель, там локомотив, я не знаю, какие-то грузовики и так далее. То есть в этом главная опасность.
3: Да, и я так понимаю, что точно такую же технологию могла бы использовать Украина для того, чтобы наносить удары по пусковым установкам в России. Эта идея обсуждалась, по-моему, уже все лето. И даже вроде украинцы Илона Маска просили, чтобы в этом помогли Старлинки, да. Но, кажется, американцы не приняли политического решения, чтобы это разрешить, а Маск вроде, судя по публикациям западных СМИ, был не против.
4: Ну, по данным источников американских СМИ, пока что власти США не предоставили разрешение на использование Starlink в военных целях на территории России. И если бы такое разрешение было, это бы кардинально поменяло ситуацию в этой войне. То есть, не побоюсь таких громких слов, кардинально поменяло бы ситуацию, потому что речь бы шла не только об атаках в приграничных регионах. В приграничных регионах Украина находит, скажем так, ну, есть там определенные технологии для того, чтобы использовать свои ударные беспилотники в онлайн-режиме, то есть в ручном управлении. Но использование Starlink, точнее разрешение на использование Starlink на территории России позволило бы, например, ударным беспилотникам украинской армии атаковать в ручном режиме объекты в Москве, в Петербурге и так далее. То есть это был бы совсем другой уровень угрозы для России. Но пока что, повторюсь, политического решения, насколько нас информирует американская пресса, в Белом доме не принято.
0: Ви слухали журналіста BBC з Києва Олега Черниша. Він порозважав про те, чи допомагає Білорусь Росії атакувати Україну і чим Ілон Маск мог би моцно допомогти українцям.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукла і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 11 мая 1975 года. «Сэрца на талерцы» – фельетон Ларса. Неимоверно переменился любенький светоч часу моей молодости. Самому часами поверить тяжко. То, что, скажем, колисти тайным, наитайнейшим было. Сегодня, сдается, вось так себе просто, уж меню схопить можно. Такое сердце, например, возьмем. Стукало, стукало, и оно себе догайтуль зусим неприкметно. Раз худчее, раз повольнее, залежно от ситуации у каждого человека по-своему. А сегодня... Мало, что на сердце операции робят, мало, что весь час его подменить чем-кольвек стараются. Сегодня хопить уявить себе, абы тетцу взять газету у руки, отшукать отповедную рубрику ей «Сердце на талерце», скажем, всякую там подобную. И уже она ведает, чье, який бог, с якими выкрунтасами сердце трапечатся. Раней, каб такие информации раздобыть, ей треба было язык, высолопивши по увёске, бы бегать,

0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя.
1: Вітаем вас. А мы зараз знаходзімся ў Негарэлым. Негарэлая — гэта чыгуначная станцыя і аднайменны гарадскі пасёлак.
2: С 1921 по 1939 годы тут находилась советская помежная станция заставой и мытней. Это зараз не гадаю, мало кто ведае. А калісьці гэты населенный пункт был нанесен на ўсе географічныя карты Европы и СССР. И вельмі часто вспоминался у друку.
1: У промежку с 21 по 39 годы гэты населенный пункт пропускал 10 тысяч человек у год. Асюль починалось подороже советских громадян на Захад. І гэта было першае, што бачылі замежнікі, якія прыязджалі ў СССР.
2: А з той легендарнай станцыі сёння нічога не засталося. Будынкі вакзалу, рэстарану і мытні згарэлі падчас апошняй вайны. Аб гэтым, як сёння жывецца ў вёсачцы Негарэлае, расказалі нам мясцовыя жыхары.
3: У нас находится, где школа, вот сейчас, находится, как называется, раньше был концлагерь.
4: В садике был концлагерь.
3: Нет,
4: вот там.
3: Вон там.
4: Нет, там был концлагерь.
3: Там еще памятник стоит.
4: Вон там концлагерь был. Да.
3: Я тебе...
4: Валера, где был концлагерь? Где фашисты держали? Вон там же, да, вон.
3: Я историю знаю нормально. Смотрите, там братская могила стоит, там все написано. Был концлагерь вон там. Здесь была Польша вообще.
4: Граница.
3: Граница Польши. Больше, да. Туда электрички уже не ходили.
4: Он пионером был, комсомольцем. Живем мы небогато. Да, да, вот пьем горелку. Горелку пьем?
5: Горнила.
4: Пойдем. До Карабаса заведем. Да?
6: До кого?
4: До Карабаса.
6: А кто это?
4: Это местный житель.
7: Не горело, не горело. Когда шел и в войну не горело, оно тут...
4: Не горело, да?
7: Да. Да, не спалили. Но это еще ж раньше там. Тут граница была. Тут была граница. Здесь паровозы заправлялись. Все, а там же была Западная Беларусь.
4: Ну, это Запад.
7: И тут все поезда останавливались. Дугорки останавливался. Это самое есть даже табличка на вокзале здесь.
8: Я знаю, что граница проходила как раз по речке. Перетуть.
4: Перетуть.
7: Тут было еще советом. Это самое не горело. Тут у меня батька жил. Тут, в этом доме я живу. Вот он воевал, и вот он много рассказывал. Он рассказывал только, как его водили у... Ну, примы.
4: Да, примы даже катановы называют.
7: Они ведро спирта взяли и пошли свататься. Тут эти там человек пять их. Вот. Вот понапивались, и тогда биться начали трошки. А так он говорил, что поляки — это нормальные люди. У него не стреляли, и он отпускал тоже, если видеть, что уже там не, ну, не то, что там издалека, то там, предположим, не видишь же куда. А тут молодой, говорит, все, он только попросил сигареты у него, и все, и говорит, иди.
8: Дело в том, что Беларусь, она вообще особенная страна. А Беларусь, она всю жизнь страдала. То немцы, то французы, то поляки. А белорусы же, они всю жизнь были мирны.
7: Да. Ходил поезд, это Маньчжурия. Негорелая даже был, это поезд такой. Было много раньше, тут интереснее было, как-то кажется.
2: Мы с вами уже развитываемся на черговую передачу «Уздовж поделенной Беларуси». Запрошаем уже у понеделок.
0: Гулящее житё мясцовых контрабандистов описал не один автор. Але было оно так само причиной междержавных спрэчек. Провоковало национальные конфликты. Мяжа Рыжского договору. Яе шляхом вандруют наши корреспондентки Уля Шубзда и Ганна Шаренда. Передачу «Уздовж поделенной Беларуси» слухайте на хвалях белорусского Радио Рация.
9: Радио Рация.
10: Wiem, pewnie spytacie, czemu to zrobiłem.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 3 верасня 1947-го нарадился Эрик Робин Белл, ирландский музыка, гитарист и автор песень, наибольш вядомы як один з заснавальников гурта Thin Lizzy. Працавал там с дня заснавання у 69-м и до 73-го года. С его уделом были записаны три першие альбомы. Пасля сыходу с Thin Lizzy пачал сольную деятельность. Але нас цікавить все ж таки Thin Lizzy, вядома ж, с уделом Эрика Белла.

и пойду, коли покличешь за тобой. И спросонья неприбраная весна сегодня с раницы сломала мой спокой. Я расплющу в очи, как тебе познать, и пойду, коли покличешь за тобой.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.